Placed even up at an oh yes, sir, it's an oh yes. Zastav evo, zastriti, zamolчать, а мне так знаком.